0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Радио «Комета» 92,6.

0: берегах Лопасни 5 часов.
1: Радио «Комета» 92,6 FM.

Доброе утро, товарищи. Приглашаем вас на занятие гимнастикой. Поставьте ноги на ширину плеч. Руки опущены. Мышцы расслаблены. Первое упражнение. Сгибаем руки к плечам, ладонями вперед. Затем, отводя согнутые руки назад, прогибаемся. Выдохните. Начали. Согнуть руки. Прогнуться. В исходное положение. Вдохнуть. Полностью выдохнуть. Раз, два, три, четыре. Постарайтесь соединить лопатки.

Последний раз? Ноги соедините. Ходьба. Шагом марш. Держитесь прямо. Продолжайте.

ходьбу заканчиваем. Третье упражнение. Рывки руками. Ноги на ширину плеч поставьте. Левую руку вверх поднимите, правую опущенную отведите назад. Делаем два рывка руками назад, затем, сменив положение рук, снова два рывка. Приготовились? Начали! Рывок, рывок, рывок, рывок. Раз, два, три, четыре. Дыхание не задерживать.

Достаточно. Опустите руки, потрясите кистями. Еще потрясите. Хорошо. Соедините ноги. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. При наклонах одной рукой скользим по ноге вниз, другую переводим на затылок. Влево туловище наклонить, выпрямиться, вправо выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох,

Ноги у вас вместе? Руки переведите на пояс. Пятое упражнение. Поднимание то левой, то правой ноги вперед. Приготовиться? Начали. Левую поднять, опустить. Правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выше ногу.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: Авторадио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
1: Включаю.
0: «Комета». И наслаждайтесь любимыми

0: и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Радио. Радио. Комета. 92.

0: Радио «Комета». Радио «Комета».
1: Поехали!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да.
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да.
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. Чероки Шоу. Ну что, так лучше?
2: Да, то, что надо.
1: На радио «Комета».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Мечтаем каждый о своем, но объявляется подъем, когда казарме снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает.

Дисклеймер. Ведущий данного шоу не ставит себе целью кого-либо оскорбить. Все, что он говорит, является его личным оценочным суждением, а все персонажи, которые...

озвучиваются во время шоу вымышленные, любое сходство с реальностью – это случайность. Приятного прослушивания!

0: на радио «Комета».
1: Что ж, друзья, товарищи, здрасте, всем утро доброе. Сегодня у нас 03.06, времечко 7.05, год 2026. Если кому это интересно, радио «Комета», супер-мега-крутейшее утреннее начинается. Николай Николаевич, это я. 916-244-00-44. Это, как повторюсь, говорят на модных радиостанциях. А, нет, там так не говорят, там просто говорят «Макс». А вот «Комета», нижнее подчеркивание, «ФМ», вот тут говорят они, это «Мессенджер с самолетиком». И все такие: «О, еще за мессенджер с самолетиком, уже ты пытаешься обойти». А, кстати, не очень понимаю, почему это надо обходить. Значит, мессенджер с самолетиком, ищите. Если у вас такой есть, то туда надо писать. «Комет», нижнее подчеркивание, «ФМ». Так, погода, давайте посмотрим быстренько. Плюс 12 градусов сейчас в Чехове. Сегодня осадков, пишут, не ожидается. И плюс 22, это максимально. До чего там все дело разогреется. Но это хорошо, да, это хорошо. Это уже немного по-летнему. Так, и нам тут пишут: сегодня Всемирный день бега. Очень много людей занимаются бегом. Очень круто зашла эта тема. И очень хорошо, я не знаю, с кого это все началось, да, что-то, как говорят, в мое время не бегали, в мое время стояли в очередях. Вот, а тут бегать все начали. Круто раскрутился этот вид спорта. Мне не нравится бегать, я не бегаю, но другим очень нравится. Все просто подсели на этот бег. Это хорошо, это я это одобряю, да. Я даже и не пытался начинать, если честно. Поэтому не буду говорить, что я пробовал, мне не понравилось. Нет, я даже не пробовал. Мне даже смотреть почему-то на это не нравится. Понимаете, ездил, потому что у меня есть знакомые друзья, товарищи, которые прям сильно увлекаются, марафонят где-то, и мне пришлось бывать водителем на этих мероприятиях. Ездил я вот на эти забеги, на всякие, даже смотреть мне было больно, понимаете, на это все. Так, что еще? Международный день выставок, неинтересно никому. День средств защиты от насекомых сегодня. Да. Ну, короче, кроме дня бега, вот день велосипеда еще сегодня, пожалуйста, вам. Так, такая вот история. Кстати, про велосипеды. Слушайте, а куда это у детей забрали педальки? Я что-то не понял. Я вижу, дети ездят на велосипедиках, на маленьких таких, а педальки где? Я не понимаю, куда в мое время у велосипеда были педальки. Куда делись педальки? Расскажите мне, пожалуйста, в чем прикол покупать велосипед без педалей? Когда ребенок ножками по асфальту тырк-тырк-тырк-тырк, это же эти ботиночки стираются. Смысл какой? Ну, вы не потратили деньги на педальки, сэкономили, я так понимаю. Но так стерлись ботиночки у ребенка, он же ножками тыр-тыр-тыр-тыр. А в чем прикол? Это что развивает вот это вот, когда ножками по асфальту? И он вроде как и не едет, и вроде как не бежит. А тупо сиди идет. Это же не круто совсем. Вот, а как же крутить педали? Вот это ветер в харю, а я шпарю. Вот эта вот тема. Куда делась? Я вот давно замечаю эти велосипеды без педалек. Это отвратительно. Это, по-моему, какое-то издевательство. Но, наверное, бега. Так он не бега, понимаете? Там никто не бежит. Вы пробовали бежать сидя? Ну, кто-то из вас пробовал бегать сидя? Это же неудобно совершенно. Вот, да, хорошо, бега-вел, ладно, берем. А чего вы тогда домой не купите велотренажер без педалек? Ну, купите домой велотренажер без педалек. Беговую дорожку без дорожки вот этой. Просто там нет этой натянутой, что там, резины натянут, что там натянут. Просто нету. И вы стоите просто вот так, стоите. Или сидите.

Идите, педалек нет. А что вы такой домой себе не... Почему вы детям такое покупаете без педалек? А себе домой велотренажер не покупаете такой? Странно очень. Ну, дома был бы у вас бега-вел, вот, сидеть ножками теребите, и нормально, по сути, тоже развивается. Бега-вел. Я не видел, чтоб ребенок на нем бежал прям, вот так бежал. Там даже если ты под горку едешь, ну, ты особо не побегаешь, понимаешь? Потому что он явно едет быстрее, чем ребенок бегает. Поэтому верните детям педальки. Я выступаю за то, чтобы детям вернули педальки.

педальный. Скидывал в секретный чат радиостанции «Кометы» это объявление. Даже конь, и тот педальный. Верните детям педальный.

0: новшествах и искал, чтобы нам взять такое в рубрику «Пятый трек», где мы отслушаем новиночки, вот эта вот тема, и наткнулся на сообщение: в начале 2026 года классическая четверка музыкантов группы «Горький парк» в лице Александра Маршалла, Алексея Белова, Яна Яненкова, тут не знаю, кстати, как фамилия произносится, и Александра Львова обещает выпустить первый русскоязычный альбом в своей дискографии. Ну вот, но тема такая. Оказалось, что несколько песен из него уже пишут знакомы слушателям. Называется «Мужская» и «Бум-бум». Также издавался некий сингл «Эй, там на Луне». Но я что-то пропустил эту тему. Выпускался один, я так понял, в 2024, другой в 2025 году. Я пропустил все это, поэтому мы сейчас будем отслушивать композицию, которую я пропустил. Называется «Бум-бум». Давайте вот ее возьмем. «Бум-бум». Наверное, что-то рокерское. Но странно, что есть вот классическая четверка. Я помню, как на радиостанцию, где я работал, приводили какой-то другой состав группы «Горький парк», там все молодые, бойкие такие ребятушки приносили трек новозаписанный. А куда вот этот состав делся, я что-то не понимаю. Вот, не пошло, не выстрелило. Или будет два состава. Один классический, типа «Горький парк классик», и один современный, «Горький парк модерн», или как там назвать, там «Нью». Или как там? Ну, как-то так. Давайте, в общем, отслушивать «Бум-бум». «Горький парк». Классический состав. Все дела. Пятый трек.
1: Пятый трек.

Пишут, какие педальки, Николай Николаевич, детям даже в интернет нельзя, он от них тупеет. Да мы все от интернета тупеем на самом деле. Ну, моя теория, я давно на ней стою, что запретить его надо закрыть лет на 10, чтобы планета очистилась, понимаете? Мы до этого момента, до интернета были умнее.

Вот бум-бум сюда, кстати, не очень подходит, да, если так слушать. А как-то сразу песня становится немного типа детской, что ли, я не знаю, ну что такое бум-бум. Вы стали бы на концерте подпевать словам бум-бум вот этого? Вряд ли. Надо было что-то придумать другое. Это как топ-топ, хлоп-хлоп, где-то вот на этом уровне. Бум-бум. Буль-буль.

Всем, конечно, уважение к раннему творчеству группы «Горький парк». Это какой-то проходняк, на самом деле. Вот я сейчас выключу эту композицию, и вы забудете сразу же. Вот у нас далее реклама будет, и сотрется эта композиция чисто за джингл «Реклама».

0: Да, он говорит, горячо, горячо. А мне послышалось первый раз. Женщина, лето. Да. Ну, давайте проверим, вот сотрется ли эта композиция за 2 секунды. Вот следующий, погнали.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
0: А теперь к хорошим композициям.

0: шоу.
1: Но если вас не устраивает то, что я ставлю в эфир, у вас есть уникальная возможность повлиять на плейлист утреннего супер-мега-крутейшего. Сделать это очень просто. Рубрика «Цифры» у нас на кону. Есть три трека, есть три цифры. 1, 2, 3. Соответственно, за ними и скрываются эти три трека. И тема такая. Надо написать одну из цифр. Соответственно, раз, два и три. Какой-нибудь из этих. Комета нижнее подчеркивание FM. Это телега и 916-244-0044. Это Макс. Пишите туда всячески. Что послушаем дальше? Три цифры. Ну, а когда вы успеваете написать-то? У меня все в разных этих местах располагается. Надо, слушайте, вот почему надо прийти к одному мессенджеру, чтобы ведущий радиостанции не страдал от того, что у него все в разных этих местах, откуда ему надо читать, а потом мне пишут, что я чего-то не прочитал. О, тебе привет от Семена Чайки. Семен Чайка, и тебе привет. Роцк, все дела. Но сейчас не знаю, насколько там Роцк, потому что мы могли бы с вами послушать вот это.

Совокупник. Это ваш выбор. Вот такие у меня слушатели на утреннем супермега-крутейшем. Пожалуйста, наслаждайтесь. Молодцы. Спасибо.

Благо, что в утреннем супер-мега-крутейшем есть наша любимая, но всегда внезапная рубрика «Контрасты». Она затирает память обо всяких Рита-Рита-Маргарита, укупниках и всем остальном. Но укупник, он, конечно, крутой чувак, если так. Но все хорошего написал, кроме этой песни.

Интересно, эта музыка как-то записана нотами, может быть, аккордами? Как вот там человек на гитаре, беру в кавычки, играет? Он что там делает? Он же просто, по сути, елозит об стену эту гитару вот так. О, соляга.

0: Так, но если вы поняли все слова этой композиции, то вам это пригодится, потому что на очереди у нас болгарская черти чё.
1: Плач.
0: Стой, не так. Мы должны были перейти рано. Вот так, да, стоять, да.
2: Болгарская черти чё.
0: Тема такая. Ко мне заходит мой сосед по даче, болгарин Петр. Нет, как его звать-то? А, да, Петр. Я аж перепутал их всех. До этого был, потому что сосед по квартире Стефан, он этот серб, а сейчас болгарин. И он слушает дома у себя всякую музыку и не понимает, говорит, не понимаю, что, а, говорит, нравится мне, хочу найти эту композицию. И подходит ко мне и текст говорит этой песни, а я его не понимаю, поэтому за помощью обращаюсь к вам. Сейчас у нас очередная попытка помочь Петру выяснить, что же за песню он такую послушал и хочет добавить себе в плейлист. Внимание на экран, как говорится.
1: Плач, угу. И глядай отстрани, счастье босс на килима приделягане. Плач и глядай, то има твоите очи. И ако не беше ти, щяхме да сме трима. Плач и глядай отстрани, счастье босс на килима приделягане. Плач и гледай, той има твоите очи. И ако не беше ти.
2: Болгарские черти.
0: Так, ну что же это такое за композиция? Давайте выяснять. Там, мне кажется, прям максимальное количество подсказок изначально было. Чайф, а плач о нем нет. А разве там так и звучит композиция? Комет, нижнее подчеркивание, FM, это телега и 916-24-4-0-0-44.

будущего, плачь и смотри. А это гости из будущего, разве? Разве? У меня подписано не так. То, что плачь и смотри, да. Но разве это гости из будущего? Давайте выяснять.

0: Петр, что ж ты с нами делаешь?
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ-АКБ Чехов.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-100.

0: на радио «Комета».
1: Так, и очередная возможность повлиять на плейлист радиостанции. Если вам не нравится, что ставлю я в эфир, что ставит в эфир Стефан, у вас есть возможность запустить либо не запустить следующую композицию в эфир. Рубрика «Да, нет». Что надо сделать? Написать «Да», ставим «Нет», идем далее по плейлисту, запускаем просто следующую композицию, которая здесь заряжена. И что там? «Комета», нижнее подчеркивание FM, телега, 916-244-00-44, это Макс. Николай Николаевич пишет: так ты перфоратор Петру включай, он далеко живет, здесь дачи, разброс огромный. Слушаем, пишет, может лучше «Не пары», чем вам не понравилась песня «Не пары», я не понимаю.
2: Лучше смотри.
1: Вот это вот, ну давайте, да, значит да, погнали.
3: Вилли, заряжай, заряжай.

0: Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Интересное исследование у меня здесь. Аналитика и сервис онлайн-знакомств. Давайте я его чуть завуалирую. Тутумба, допустим, выяснили, как россияне относятся к курению потенциального партнера. На что обращают внимание в профиле? Готовы ли закрыть глаза на запах сигарет ради симпатии? Вот этот дым сигарет с ментолом. Приманивает ли сейчас? Курение — это полный отстой, ребята. Выяснилось, что большинство пользователей Тутумбы не курят. Среди женщин таких 84%, мужчин 66%. Это так они в анкете пишут. На самом деле, потом дымят и всякое такое. При этом графу вредные привычки в анкете проверяют почти все. 92% женщин и 86% мужчин признаются, что делают это всегда. Еще до того, как свайпнуть вправо. Именно надо свайпнуть вправо. Во, молодежь, понимаете. Теперь я тоже рядом с вами, ребят. Теперь я знаю, что свайпать надо вправо. А влево можно свайпать? Вверх же можно? Можно свайпнуть разочек вверх, например? Или это не модно? Фото с сигаретой в профиле тоже работает не в пользу автора. 79% пользователей говорят, что такой снимок сразу отталкивает. А привлекательным его считают лишь 1% женщин и 2% мужчин. Самым выигрышными остаются фотографии на природе или в путешествии. Снимки из спортзала, а также фотографии с едой. Он ест, у него есть деньги. Такая история. В кафе или ресторане. Так, среди мужчин 40% сразу потенциально отвечают нет на вопрос о знакомстве с курящей девушкой. 40%. Я среди них, кстати. Еще 16% готовы к общению только в случае, если девушку собирается бросить. А каждый третий признается, что может сделать исключение, если она действительно ему понравится. Такая история. Да, фото с едой. Берем.

0: на радио «Комета».
1: Час второй, супермен крутейшего утреннего. Здравствуйте всем, друзья, товарищи. 8.03, времечко, и третье число у нас сегодня на календаре. Лето, третий день, среда сегодня. О, третий день недели еще. Плюс 15 градусов сейчас, говорят синоптики, и осадков не ожидают они, а мы проверим. Плюс 22 градуса днем. Это максимум, что будет. Ну, ладно. Так, у нас впереди Наташа нам будет звонить, задавать какие-то вопросы. Я надеюсь, ваше сознание пришло в норму хоть немного, потому что на этот вопрос надо будет как-то ответить. О, Наташа звонит.
2: Здравствуйте, слушатели.
1: Здравствуйте.
2: Меня зовут Наташа. 3 июня 1987 года группа «Кино» выпустила песню «Группа крови», ставшую главным хитом одноименного альбома.
1: Так.
2: И вот мой вопрос на сегодня. Героиня песни «Восьмиклассница» — это не придуманный музыкантом образ, а реальная девушка по имени Джен Неяснец. Я же Неяснец. Оля Забубуева.
1: Опа, давайте выяснять, что же там такое происходило. Героиня песни «Восьмиклассница» — это не придуманный музыкантом образ, а реально существующая, может быть, и сейчас, надеюсь я, девушка по имени Дженни Яснец. Я Жени Деснец или Оля Забубуева. Какой вариант правильный, как вы думаете, пишите. Можно цифрами, можно буквами. Комета, нижнее подчеркивание, FM, телега и 916-244-00-44. Это Макс. Туда тоже можно писать, кстати. Так, «Восьмиклассница» вот это вот, где пустынные улицы, вдвоем чего-то там, куда-то там. Это Дженни Яснец, или Яжени Дснец, или Оля Забубуева. Какой вариант правильный, как вы думаете, а может быть и знаете? Пишет Дженни, Дженни Яснец. Знаток Владислав. Угу. Кто-то еще знает эту историю? Может быть, теми же улицами ходил, видел. Первые пишут, Дженни пишут. А что, про Олю Забубуеву нельзя написать такую песню, что ли? Что за подход такой у вас? Олю Забубуеву что-то должно быть в стиле шансон, наверное, написано, да?
3: Оля Забубуева!
1: Вот это вот. Ну и там дальше в рифму. А так, ну и как вы думаете, Дженни Яснец или Яжени Дснец или Оля Забубуева? Та самая восьмиклассница. Вот вы слушали эту композицию миллиард раз и не думали никогда... О, кто же это такая? Сподвигла на написание этой песни. Оказывается, вон оно что. Вон оно где. Вон оно как. Наташенька сама.
2: Героиня песни «Восьмиклассница» — это не придуманный музыкантом образ, угу, а реальная девушка по имени Дженни Яснец.
1: Казалось бы, мы должны были послушать песню «Восьмиклассница», но она мне не очень нравится, поэтому будем слушать группу «Крови».

Так, ну и про бесконечно долго. Есть сообщение, заголовок очень интересно написан в этой статье. «Россияне стали жить дольше. В чем причина?» Звучит он так, как будто это что-то плохое. Давайте выяснять. Средняя продолжительность жизни в России выросла в среднем на 8 лет. Средняя продолжительность выросла в среднем. Хорошо. В России за последние четверть века увеличилась средняя продолжительность жизни с 65 до 74 лет. Об этом говорится в докладе, подготовленном к МЭФ. Так, за последние 25 лет продолжительность жизни увеличилась в России в среднем на 8 лет. Это позволяет людям продолжать активную жизнь и быть включенными в рынок труда дольше. А им важно, чтобы мы были включены в рынок труда, потому что это экономический форум, а экономику двигают люди, понимаете? Но было бы круче, если бы за последние 25 лет средняя продолжительность жизни увеличилась на 25 лет.

0: Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно, проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8 926 885 98 17.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Утреннее шоу.
2: Ну и давайте в 8.18 выяснять, что да как. Рубрика «Без названия» у нас, где мы берем композицию, убираем оттуда слово или несколько слов. Смыслы при этом в песне не теряются, их, возможно, изначально там и не было. А потом... Да потом будет потом. Внимание!

Итак, давайте выяснять, что там было в оригинале. «Зажечь огни земли, разжечь их по сторонам, пока наш огонь горит, не страшно идти туда, где мраморные облака, где в грудь проникает смех». Внимание, вариант первый. «Три яйца, мука и сахар, два лимона и орех» было спето там. Второй. «У газели соболь под капотом мех». И третий. «И на вопрос, как дела?» отвечу, что лучше всех. Какой вариант правильный, как вы думаете? «Комета», нижнее подчеркивание, «ФМ» от «Телега». И 916-244-0044 это «Макс». Так, что ж там было? «Зажечь огни земли, разжечь их по сторонам, пока наш огонь горит, не страшно идти туда, где мраморные облака, где в грудь проникает смех». Варианты: «Три яйца, мука и сахар, два лимона и орех» первый. Второй: «У газели соболь под капотом мех». И третий: «И на вопрос, как дела?» отвечу, что лучше всех. Какой вариант правильный, как вы думаете? Пишите, можно буквами, можно цифрами. Так, первые два прекрасные, но спели третий. Первый пишет. Ну, прикиньте, внезапно, насколько песня полезная была бы, да? Если вот поется что-то, а там внутри, оп, рецепт, не знаю, шарлотки какой-нибудь или что там готовят. И ты так: «О, не зря послушал, приготовлю».

Карпич третий. Угу. Третий у нас что? Ответь, что лучше всех. Есть водители «Газели», «Соболь»? Там правда под капотом мех или что мы? Или мы что-то не знаем. Третий пишут. Ну, короче, как будто бы знаете эту песню, да? Да.

наша слушательница, которая общается с утренним супер-мега-крутейшим, да и, в принципе, со всей радиостанцией «Комета» и с вами, друзья-товарищи, только гифками да картинками прислала нам, я не понимаю, то ли это картинка, то ли гифка, но у меня она застыла на фразе «И в море счастье сладко утопать». Кто из вас хочет в море утопать?

Так, есть у меня два сообщения. Они, можно сказать, взаимосвязаны. Про кота Леопольда снимут полнометражный фильм. А мы все ждем, когда же про кота Леопольда снимут фильм полнометражный. Это будет, наверное, экшен, супер-экшен, Dolby Digital Surround боевик. Компания Welcome Media и Киноцех, что это за такое, работают над полнометражным фильмом о коте Леопольде. Действие перенесут в современность. Ну, куда же еще-то его переносить? Конечно, в современность. Создатели обещают, внимание, я, оказывается, угадал, экшен, трюки и юмор. Все, что мы видим в оригинальном мультфильме. Съемки запланированы на осень 26 года. Как раз природа будет плакать по этому фильму. Режиссером выступит Владислав Богуш. Кто это? На деревню дедушки снимают. Малон, то есть то, что мы не смотрели никогда. «Мой папа медведь 2». Это мы первый-то не знали, что существует. Ну, короче, вот это. В основу фильма лягут рассказы Анатолия Резникова, писателя и режиссера цикла мультфильмов о коте Леопольде. Продюсерами станут набор каких-то людей. Так, на историях о коте Леопольде выросло несколько поколений зрителей, поэтому мы хотим это все испортить и заговнить. Сказал нам человек, который близок к этому проекту. Ну и все, такая история. Но есть и второе сообщение. Снял барахло, переделывай. Говорит нам товарищ Мединский. Он предложил усилить контроль, а именно госконтроль над качеством фильмов. Вот, пожалуйста, давайте снимут про Леопольда. Начинайте с него. Владимир Мединский предложил усилить государственный контроль качества над кинопродукцией. Помощник президента считает, что сейчас в отрасли слишком много государственных денег, так не давайте. Знаете, есть такой прикол. Не давать деньги. Просто не давайте им деньги. Пусть снимают за свои. И знаете, как-то поток отстоя сразу уменьшится. Ну, просто не давать. Знаете, вот такой подход. То есть не создавать какой-то экспертный совет. Не нанимать еще кучу, тонну непонятных людей в этот совет. Да, не и туда деньги не вбухивать. Не сидеть вот так вот часами, не смотреть. Это все барахло. А просто деньги не давайте государству на съемки этого фильма. И все. Ну и зачем, понимаете? Зачем? Пусть снимают за свои. Так, из-за чего она зависла между социализмом и капитализмом. В результате имеем груду посредственных кинопродуктов. Государство хочет как лучше, но что-то не получается, да? Но не получается следить за качеством. Круто, вот это мне очень нравится. Вы выделили миллиарды миллионов или миллионы миллиардов, а потом такие, что-то как-то некогда мне посмотреть, что там наснимал, а что там наснимал. А он там всячески, понимаете, нашу страну поливает помоями, этот режиссерочка в своем фильме отстойном. Ну, а зачем вы деньги-то даете на это все? Я не понимаю. Да, контроль должен быть на всех этапах. Идеи, сценарий, съемки, реализация. Знаете, я тогда два варианта предлагаю. Не давать деньги, это первый. Он рабочий, 100% рабочий. А второе, если вы хотите контролировать все этапы, снимайте сами. Вот и все, снимайте сами. Тогда и проблемы решится. Снимите как надо. Ну а пока есть как есть.

Так, у нас на очереди, она пока еще экспериментальная, но все-таки рубрика, называется она «Либо у кого короче хрон, либо у кого длиннее хрон». Мы это в разных вариантах выясняем. И на данный момент будем выяснять, у кого, что там у нас сегодня короче хрон. Вот такая у нас будет игра. Итак, мне тут надо подготовиться, потому что рубрика имеет свои технические прикольчики, с которыми мне надо как-то совладать. Так, что будет происходить? Будут запускаться одновременно или одновременно три композиции, и мы с вами методом своего, может быть, уже давно искусственного интеллекта должны проникнуть в пространство, дабы в данной ситуации выяснить, у кого короче хрон. Так, технически я вроде подготовился. Внимание, 3, 2, 1, стартуем. Так, три композиции заиграли вместе. У нас сегодня на разборе, как вы слышите, Red Hot Chili Peppers. У нас сегодня на разборе Linkin Park. У нас сегодня на разборе Lana Del Rey. Мы первое шоу, которое дает вам послушать три песни одновременно, ваши три любимые композиции сразу. Не как вот обычно на радиостанциях бывает, типа 50 тысяч песен подряд без рекламы. У нас три песни сразу, без всякой рекламы, понимаете? Мы первые утренние супер-мег-крутейшие, которые так действуют. Так,

Мед, нижнее подчеркивание, ФМ от Телега, 916-24-00-44. Это Макс. Выясняем, какая же композиция закончится раньше. Это... Это... Или это... Здесь надо прочувствовать, понимаете? Здесь надо прочувствовать. Здесь других путей выяснения правильного ответа не существует просто-напросто. Так пишет Линкин Парк. Ставят на него. Я вам потом расскажу, в чем тут прикол сейчас происходящего.

Еще Red Hot Chili Peppers, самая длинная. На Лану Дел Рей вообще никто не ставит, и все ставят больше на Линкин Парк. А вот теперь давайте сделаем вот так. Я приберу Лану Дел Рей, и мы послушаем вот эти две композиции. Это Red Hot Chili Peppers, это Линкин Парк. И вот где находится уже Линкин Парк. Буквально на 2 секунды опередил Linkin Park Red Hot Chili Peppers. Естественно, там Del Rey еще играть и играть будет. Сейчас я вам скажу, сколько она будет играть еще. Еще минуту 0.5. Короче, все, кто поставил на Linkin Park, победили сегодня.

0: мета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Питерская викторина.
4: Викторина.
5: Так, у нас питерская викторина на очереди. И что за рубрика такая? Мы берем три композиции, расчленяем их по питерской традиции, как попало, ставим в эфир. Ну а дальше надо быть очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень внимательным. Почему? Потому что вот...

и внимание, вопрос. Какая композиция играла второй? Пишите. Комет, нижнее подчеркивание, FM, это телега. И 916-244-00-44, это Макс. Вторая какая была? Кто внимательно слушает утреннее супер-мега-крутейшее?

0: У нас буквально 38 секунд, дабы получить правильный ответ. Мне приходится всячески тянуть время, потому что многие слушают через интернеты, а интернеты доходят до людей чуть позже, чем FM. 10 секунд, и вы проиграли. 5, 4, 3, 2, 1. Даже если вы хотели написать, но не успели, до свидания.
1: Питерская викторина.
0: Maroon 5.

0: Это реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Как неотвратимо мы катимся в пропасть, где нас поджидают уже роботы и искусственный интеллект. Вот вам сообщение еще одно. На чемпионате мира по футболу 2026 года впервые полноценно используют обновленную технологию Connected Ball Technology. Это встроенный в официальный мяч турнира датчик. Он весит всего 14 грамм, и тем такая, будет он помогать судьям, а скорее всего вскоре судей, как там правильно, уберут с поля, потому что они не нужны. Что будет происходить? Это повысит точность определения офсайдов. Датчик способен зафиксировать точный момент передачи мяча. Система отслеживания игроков позволяет определить положение футболистов в ту же долю секунды. Меня тоже надо заменить роботом. Это сокращает количество спорных эпизодов и ускоряет работу арбитров. Но не в этом ли прикол, когда есть споры, когда есть вот эта вот рука бога, нога бога, вот эта вся тема. Эх вы.
0: Радио Комета. Комета.
1: Да. В споре, понимаешь, рождается истина. И умирает футбол, понимаете, без этих самых споров. И любой вообще вид спорта. На сегодня я все сказал. Когда-нибудь там услышимся. Расходимся. Удачи всем. Вроде лето. Пока.
0: Это радио Комета.

0: Чехова исполнила бюджет 2025 года, расскажут на публичных слушаниях. Эффективность освоения бюджетных средств, отраженная в решении Совета депутатов об исполнении бюджета, будет проанализирована в ходе публичных слушаний, которые назначены на 4 июня и пройдут в 16 часов в Большом зале администрации округа на Советской площади. Напомним, что бюджет муниципалитета в 2025 году на 50% являлся дотационным. Вторую половину преимущественно составили налоги, заплаченные жителями и бизнесом, из которых более 65% – это налог на доходы физических лиц, еще около 20% – налог на имущество, который платят все жители. При этом налоговые доходы на одного жителя округа составляют 36 728 рублей. Модернизацию котельной номер 26 в поселке Любучаны под Чеховом завершат не ранее 2027 года. Конкурс по выбору подрядчика для проведения капитального ремонта объявил на днях Комитет по конкурентной политике Московской области. Соответствующее извещение уже опубликовано в единой информационной системе. Финансирование будет осуществляться из регионального бюджета. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и провести капитальный ремонт объекта теплоснабжения по адресу поселок Любучаны, улица Заводская, строение 28А, говорится в сообщении. Освещение на территории больницы в микрорайоне Винюково, которое отсутствует почти полностью, обещают восстановить только к третьему кварталу года. Напомним, что еще ранней весной жители Чехова жаловались на разруху на территории больницы и отсутствующее освещение у детского инфекционного отделения. В администрации округа заявили, что работы отложены в связи с задержкой поставки материалов и большим объемом. Более 125 миллиардов рублей направили на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства в Подмосковье за 2 года. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Отмечается, что в следующем году на эти цели будет выделено еще 75 миллиардов. Ранее сообщалось о том, что в Чехове будет модернизировано 39 объектов, 11 котельных, 11 центральных тепловых пунктов и 17 участков тепловых сетей протяженностью более 24 километров. Число жалоб на работу общественного транспорта в Подмосковье снизилось в 2 раза. Такое заявление сделал губернатор региона Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям. «Сегодня наш транспортный цех старается сделать так, чтобы было как можно меньше жалоб. Мы имели когда-то 300, сегодня 150-120 в день. Это большая работа», — сказал чиновник.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность, возможно, небольшие дожди. Воздух прогреется до 22 градусов. Ветер южный 1,3 метра в секунду, атмосферное давление в норме. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
2: Новости на радио «Комета».
3: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки. Наши адреса. Улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: Заводская 1/1. Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове. opt-akb.ru. opt-akb.ru. Доставка по всей России.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Дари.
6: Люби.
5: Улыбайся и восхищайся.
6: Ой.

0: слушайся. Твоя весна на твоем любимом радио.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Самыми надежными вариантами инвестиций для россиян в настоящее время являются недвижимость и гособлигации, сообщила РИА Новости эксперт по фондовому рынку Анна Кокарева. Одним из самых надежных способов инвестиций сегодня является недвижимость. Для тех, кто располагает большими суммами, можно попробовать вложить туда деньги. Наличие ощутимой собственности будет успокаивать инвестора, сказала она. Еще одним вариантом надежных вложений является государственный долг. Деньги можно вернуть в любой момент, а для более рискованных граждан можно попробовать инвестиции в акции и товарные фьючерсы, порекомендовала эксперт.
1: Деньги дороги, как память.
2: В детских лагерях недобор. Спрос на летние смены упал примерно на четверть по сравнению с прошлым годом. Родители признаются, что цены на такой отдых не укладываются в бюджет. По оценке Ассоциации программных детских лагерей, в большинстве учреждений путевки подорожали в среднем на 10-15%. Традиционно самые дорогие лагеря – языковые. В этом сегменте клиенты выбирают программы дешевле и с бронированием тянут до последних дней. Люди покупают все в последний момент, несмотря на то, что клиентам предлагаются более выгодные условия при раннем бронировании. Они все равно предпочитают чуть переплатить, но уже когда точно понимают всю ситуацию.
1: Копейка рубль бережет.
2: В пятерку самых востребованных направлений среди организованных российских туристов в период с июня по август вошли Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия и Таиланд, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Летний

Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия, Таиланд, перечислил он на пресс-конференции популярные летние зарубежные направления среди россиян. Кроме того, интересны для российских туристов Мальдивы, Китай, пляжные Хайнань и материк, Индонезия и страны СНГ, пляжные курорты Казахстана и Грузии. Азия продолжает набирать долю. Тренд на рост популярности Китая и Вьетнама носит долгосрочный характер, отметил Мурадян. Он добавил, что основой зарубежного спроса остается пляжный отдых. Он формирует 95-97% всего спроса на туры за рубеж летом текущего года. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Гимназии и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Обучение в российских вузах за счет государства должно сопровождаться обязательным трудоустройством выпускников, заявил в интервью журналу «Эксперт» помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, России необходима планово-капиталистическая модель образования, то есть за образование обязательно кто-то должен платить, объяснил Мединский. Если обучение в вузе оплачивает предприятие, то оно в будущем является работодателем студента. В качестве примера Мединский привел подготовку врачей для районных больниц, в которых выпускники будут обязаны отработать после завершения обучения. Подобная модель позволит обеспечивать кадрами важные отрасли, особенно в регионах, добавил он. Черновик заявления на зачисление в космонавты через новый сервис на госуслугах создали уже 11 тысяч человек. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», передает ТАСС. Отбор очень строгий, но интерес к услуге высокий. Черновик заявления создали

0: Или уже 11 тысяч человек, указали в корпорации. Там уточнили, что среди заявителей граждане России от 19 до 35 лет, 76% из которых мужчины и 24% женщины. Заявления в отряд космонавтов на портале принимают до конца июня. Онлайн-сервис Роскосмоса и Минцифры запустили в этом году впервые. В корпорации напомнили, что участвовать в отборе могут россияне в возрасте до 35 лет. И в завершении выпуска коллекцию китайского фарфора и различные европейские товары подняли со дна южного побережья Норвегии. Об этом сообщается на официальном сайте Норвежского морского музея. По их данным, имеющие высокую научную ценность предметы нашли внутри судна, затонувшего предположительно в 1750 году. Корабль лежит на дне пролива Скагеррак на глубине около 600 метров. Водолазы опустились, чтобы изучить его изнутри. В результате судна подняли стопки чаш из китайского фарфора, кубки, образцы ткани, зерно и фрагменты люстр, сообщает источник. Считается, что обнаруженный фарфор был изготовлен примерно в середине 18 века. В настоящее время специалисты устанавливают историю происхождения судна. Остается неизвестным, откуда прибыл корабль и куда он направлялся. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Сидоров. Вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
1: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на комете теперь в 7 утра.
1: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио Комета по будням с 7 до 9 утра.
1: С кем ты разговариваешь?

0: Радио Комета. Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
3: Радио. Комета. 90.

0: радио «Комета». Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Аналитики предупредили об опасности чехла для смартфона в жару. В жаркую погоду плотный чехол для смартфона особенно сильно мешает нормальному теплоотводу и может усиливать нагрев устройства. Об этом рассказали эксперты НТИ по новым материалам и технологиям. Сам по себе чехол не портит аккумулятор напрямую, но регулярный перегрев ускоряет износ батареи и в целом вреден для устройства, предупредили аналитики. По их словам, ухудшение состояния батареи и быстрый нагрев гаджета особенно ощутимы, когда смартфон находится на солнце, заряжается или сталкивается с высокой нагрузкой, например, при съемке видео, играх или использовании навигации. Специалисты посоветовали использовать в жаркую погоду тонкий чехол или вовсе от него отказаться. При сильном нагреве необходимо снимать защиту и убирать телефон из-под прямых солнечных лучей. Также грамотные люди рассказали, что если в одной комнате одновременно работают несколько гаджетов, включая, например, ноутбук, смартфон, умные часы и беспроводные наушники, то это может грозить неприятными последствиями. По их словам, устройства излучают электромагнитные волны на своих частотах. Эти волны складываются, производя новые частоты, что может привести к созданию паразитного сигнала. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет новости. Радио «Комета». Поехали!

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфия.

0: 317-Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

на два, а там как выйдет. В Россию надо, мать честна, лететь народу.

0: Радио Полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Депутаты Госдумы предложили ввести единовременную выплату на школьный выпускной многодетным и малообеспеченным семьям. Об этом сообщила РИА Новости. Соответствующее предложение поступило к главе Минтруда Антону Котякову. Выплата будет распространяться для выпускников 9 и 11 классов. Парламентарии считают, что выплата могла бы осуществляться за счет расходов, связанных с выпускным. Важно, чтобы выплата не заменяла уже действующие меры господдержки, уточняют депутаты. По их мнению, это позволит снизить финансовую нагрузку на бюджет многодетных и малоимущих семей. Кроме того, это поддержит детей в момент окончания школьного обучения и снизит риски отказа от участия в выпускном из-за финансовых причин. Российские аэропорты и авиакомпании присоединятся к тестированию посадки в самолет по биометрии при наличии технической готовности инфраструктуры. Широкое внедрение этой опции планируется в 2026-2027 годах. Об этом РИА Новости заявил министр транспорта России Андрей Никитин. Он напомнил, что в московском аэропорту Шереметьево запустили опцию посадки в самолет по биометрии. Теперь на рейсах Москва-Санкт-Петербург Аэрофлота пассажиры, имеющие подтвержденную биометрию, могут пройти клиентский путь от сдачи багажа до посадки в самолет без предъявления паспорта. К дальнейшему эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиакомпании при наличии технической готовности инфраструктуры, сказал Никитин. И в завершении выпуска. В июне россиянам предстоят долгие выходные, приуроченные ко Дню России. Большинство жителей, планирующих в это время поездки, хотят отправиться в Санкт-Петербург. Такие планы есть почти у 17% туристов, сообщает RT со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий One2Trip. Второе место в рейтинге наиболее популярных в июне направлений занимает Москва, на которую приходится 10,7% бронирований. Далее следует Нижний Новгород, 6,4% и Казань 6,3%. Главным открытием текущего сезона аналитики назвали

0: Назвали «Эстосадок» – курорт «Красная Поляна», куда планируют отправиться 4% туристов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
1: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции – вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
2: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
1: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение.

0: радио «Комета». «Комета». 92,6 FM. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: «Комета». Рабочий полдень.
2: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» с Игорем начинает свою работу. Сегодня 3 июня. Вот уже 3 дня лета практически уже проходит. Что могу сказать? Ну, наслаждаемся. С каждым днем вроде как все теплее и теплее. И мы начинаем наш рабочий полдень. Меня зовут Игорь. Я буду с вами сегодня до 14.00, а также вечером в программе «Вечерний Чехов». Сегодня ожидается программа «Романтика», так что заявок должно быть, по идее, в 3 раза больше. Начинаем наш концерт. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Присылайте ваши заявки, приветы и пожелания по этому телефону. Сегодня доступен

0: СМС и МАКС. Также можно позвонить в прямой эфир. Я с удовольствием приму ваш звонок. И как раз на тему звонков Ring VBL звонит звонок Линда Джо Рица. Далее дорожные новости, после чего будет Юлия Михальчик с композицией «Снова и снова». И, в общем, снова и снова будут заявки в программе «Рабочий полдень», «Вечерний Чехов» и «Романтика». С вами Игорь, и еще раз телефон 8-916-244-00-44. Также заглянем в наш радиокалендарь.
1: Рабочий полдень на комете.

Новости. Родители хотят штрафовать за нарушение правил дорожного движения детьми. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Регионам не дадут право самостоятельно устанавливать дорожные камеры. Механизм останется под контролем ГИБДД. В Госдуме отклонили законопроект, разработанный ранее депутатами от «Единой России». Авторы считают, что муниципалитеты лучше знают аварийные участки, могут оперативнее реагировать на ситуацию. Также изменения могут разгрузить местные отделы госинспекции. Но критики считают, что передача дорожных камер регионам может привести к злоупотреблениям. Камеры будут использовать не для безопасности, а для пополнения бюджетов. Родители хотят штрафовать за нарушение правил дорожного движения детьми. МВД и Минюст совместно разрабатывают законопроект, который должен повысить ответственность родителей за поведение детей. Суть изменений пока неизвестна. За ряд нарушений штраф есть уже сейчас. Например, за передачу управления транспортным средством или если родители отпускают дошкольника переходить дорогу одного. А в комплексе с другими обстоятельствами

обстоятельствами нарушения детей могут приравнять к неисполнению обязанностей по воспитанию. Оформить сделку по покупке автомобиля с пробегом между частными лицами теперь можно через банковское приложение. Первым из российских банков такую функцию запустил Сбер. Первая сделка уже проведена. Пока сервис работает только при покупке в кредит, если покупатель получил его в Сбере. Но в будущем обещают добавить и возможность покупки за собственные средства. Не исключено, что в будущем такой сервис введут и другие банки. Расширение возможностей банковских приложений упростит и сделает безопаснее процедуру покупки автомобиля на вторичном рынке. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 15:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, Заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Радио «Комета» 92,6 FM. Первое радио в Чехове.

0: Рабочий день. Полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Меж тем, из последних новостей вот, читаю, что 25 минут назад Life.ru опубликовало сообщение. Пентхаус Кобзона на Новом Арбате выставили на закрытую продажу за 1 миллиард рублей. Ну, в общем, что там продается? Продается квартира в 600 квадратных метров на 16 этаже престижного комплекса Груберхаус. Так что можете присоединиться, так сказать, к продажникам, точнее, к покупателям. Покупателям. И если у кого есть деньги, могут купить такую классную квартиру. Дом отличается высоким уровнем безопасности с пропускной системой и круглосуточной охраной. Особую ценность представляет оригинальный интерьер, сохранившийся в неизменном виде с момента смерти артиста, включая мебель и декор. Ну, в общем, будете жить в квартире, где когда-то жил Иосиф Кобзон. Вот. Так что напомню, что Иосиф Кобзон умер в 2018 году, 30 августа, ему было 80 лет. Вот, поэтому квартира осталась и теперь продается за 1 миллиард рублей. Что могу сказать? Ну, в общем, наверное, это классная квартира, 600 квадратных метров, большая. Тем не менее, продолжаем нашу программу. Значит, праздничный салют. Ну, я думаю, праздничный салют будет у того, кто эту квартиру купит. Будет праздник на 16 этаже. Поэтому я бы с большим удовольствием этот праздник посетил бы. Итак, Татьяна Буланова, дальше Полина Гриффитс, «Шаг навстречу». И если у кого-то есть желание прислать любимую песню, поздравление, пожелание по телефону 8-916-244-00-44, присылайте, с большим удовольствием сыграем. Сегодня ваши любимые песни, заявки, передадим приветы и пожелания вашим адресатам.
0: Рабочий полдень на камере.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень.

0: мужчина, хоть куда. Полным развитием.
1: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий день. Полдень. Радио. «Комета». Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Между тем, у меня заявка от Зульфии. Приветствую, Игорь. Поставьте, пожалуйста, песни Ума Турман. Мы только что слышали. Да, дальше «Уральская гармония», ансамбль. Будет Николай Рыбников, «Старый клен», и «Every Single Day», Бенасси и Дания. Ну, то же самое будет сюда. Но начнем мы, пожалуй, с Николая Рыбникова. Вот, что касается выражения «толстый», я думаю, что есть, как сказал Карлсон, человек в самом расцвете сил, так сказать, не толстый, а в меру просто упитанный, вот и все. Поэтому иногда это говорит о человеческом здоровье. Во всяком случае, в старые добрые русские времена полные люди говорят о том, что они здоровы и ничем не болеют, так сказать. Никто их изнутри не ест. Итак, «Старый клен» и «Уральская гармония». Но я что хочу сказать. Хотите похудеть, крутите колеса. Сегодня, дабы день велосипедиста, крутите. И непременно вес ваш сбросится. Я, во всяком случае, в это верю. Итак, «Старый клен» и ансамбль «Русская гармония».
1: Рабочий полдень

0: 92,6 FM.
1: Ну вот Алексей из Москвы еще прислал заявочку на композицию «Владикавказ». Ну, Алексей, для вас ваша просьба исполняется.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже, не будем терять время.
1: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий полдень. Радио. «Комета». Рабочий полдень.
6: Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается. Между тем, у меня последняя заявка по СМС сообщению. Телефон, цифра последняя, 2194. Поэтому спасибо большое за заявку. Значит, пишут: «Здравствуйте, Радио «Комета». Хочется послушать песню Ума Турман про Антона. Спасибо за эфир». И вам тоже большое спасибо за заявки. Кто нас помнит и присылает, не забывает и радует себя хорошими песнями. Между тем, сегодня заявок должно быть больше, потому что программа «Вечерний Чехов» будет. Я сегодня тоже буду работать с вами. И сегодня будет также романтика. Должна быть, во всяком случае, радары включу, чтобы Ивана сегодня, так сказать, найти. Поэтому сегодня присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания. Сделаем этот вечер вместе. Композиция из фильма «Ночной дозор» про Антона Городецкого. Я так понял, да? Вот я буквально ставлю. Уме Турман сегодня, так сказать, удалась честь проиграть два раза. Поэтому я, наверное, пожалуй, на этом с вами пока временно попрощаюсь, чтобы, так сказать, устроить себе тоже обеденный перерыв. Вот. И для телефона, который сегодня прислал эту заявку, с большим удовольствием сегодня я ставлю композицию про Антона. Все, на сегодня все. Прощаюсь с вами до вечера. 18.05 встречаемся также в этом же месте на радио «Комета», первом городском радио «Комета» 92.6 FM Чехов в программе «Вечерний Чехов». А «Рабочий полдень» с вами прощается. Я буду с вами теперь уже в «Рабочем полдень» в пятницу. Ну а пока будем вечером веселиться. Все, всем пока.
0: «Рабочий полдень» на «Комете».

0: Чеховского района, 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Россиян в 2027 году ожидает одна шестидневная рабочая неделя. Это следует из проекта производственного календаря, подготовленного Минтрудом России. Согласно документу, работать 6 дней подряд предстоит с 15 по 20 февраля 2027 года. При этом в ведомстве отметили, что общее количество нерабочих дней в 2027 году составит 118, столько же, сколько предусмотрено и в 2026. Для формирования графика выходных предлагается перенести субботу 2 января на пятницу 5 ноября, воскресенье 3 января на пятницу 31 декабря, а субботу 20 февраля на понедельник 22. С учетом этих переносов россияне смогут отдыхать с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027. В России проработают возможность введения внесудебной блокировки объявлений об изготовлении и продаже поддельных документов, фальшивых водительских прав, медицинских справок для водителей, сообщает РИА Новости. Ответственными за реализацию инициативы назначены сразу несколько ведомств: МВД, Роскомнадзор, Минцифры, а также Росздравнадзор. Срок введения новых мер запланирован на 2027 год. Кроме того, в правительстве предлагают распространить внесудебную блокировку на объявления об услугах по быстрому получению водительских прав и другую помощь с госуслугами в сфере правил дорожного движения. И в завершении выпуска: третья часть семейной комедии «Чебурашка» выйдет в широкий прокат 1 января 2027 года. Об этом сообщает Афиша Дейли со ссылкой на дистрибьютора «Атмосфера кино». Издание также публикует тизер картины. Сюжет фильма разворачивается вокруг приезда в приморский город настоящей семьи Чебурашки, его родителей, дедушки и старшего брата. Режиссером картины вновь выступил Дмитрий Дьяченко, а к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Ирина Яковлева, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков и другие. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
3: Да!
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
3: Да!
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
3: Да, то, что надо.
1: На радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные. Пенсионерам скидки. Наши адреса. Улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича. Бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Ciao everybody.
5: Привет, I'm Ingrid.
4: Ingrid,
5: and you're listening to Radio Cometa 92.6 FM Chekhov.
4: До свидания, поцелуй.

0: 92.6 FM.
1: В городе и районе 15 часов.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. О том, как администрация Чехова исполнила бюджет 2025 года, расскажут на публичных слушаниях. Эффективность освоения бюджетных средств, отраженная в решении Совета депутатов об исполнении бюджета, будет проанализирована в ходе публичных слушаний, которые назначены на 4 июня и пройдут в 16 часов в Большом зале администрации округа на Советской площади. Напомним, что бюджет муниципалитета в 2025 году на 50% являлся дотационным. Вторую половину преимущественно составили налоги, заплаченные жителями и бизнесом, из которых более 65% – это налог на доходы физических лиц, еще около 20% – налог на имущество, который платят все жители. При этом налоговые доходы на одного жителя округа составляют 36 728 рублей. Модернизацию котельной номер 26 в поселке Любучаны под Чеховом завершат не ранее 2027 года. Конкурс по выбору подрядчика для проведения капитального ремонта объявил на днях Комитет по конкурентной политике Московской области. Соответствующее извещение уже опубликовано в единой информационной системе. Финансирование будет осуществляться из регионального бюджета. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и провести капитальный ремонт объекта теплоснабжения по адресу поселок Любучаны, улица Заводская, строение 28А, говорится в сообщении. Освещение на территории больницы в микрорайоне Винюково, которое отсутствует почти полностью, обещают восстановить только к третьему кварталу года. Напомним, что еще ранней весной жители Чехова жаловались на разруху на территории больницы и отсутствующее освещение у детского инфекционного отделения. В администрации округа заявили, что работы отложены в связи с задержкой поставки материалов и большим объемом. Более 125 миллиардов рублей направили на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства в Подмосковье за 2 года. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Отмечается, что в следующем году на эти цели будет выделено еще 75 миллиардов. Ранее сообщалось о том, что в Чехове будет модернизировано 39 объектов, 11 котельных, 11 центральных тепловых пунктов и 17 участков тепловых сетей протяженностью более 24 километров. Число жалоб на работу общественного транспорта в Подмосковье снизилось в 2 раза. Такое заявление сделал губернатор региона Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям. «Сегодня наш транспортный цех старается сделать так, чтобы было как можно меньше жалоб. Мы имели когда-то 300, сегодня 150-120 в день. Это большая работа», — сказал чиновник.
2: Погода.
1: Завтра в Чехове переменная облачность, небольшие дожди и до 23 тепла. Ветер западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
0: Новости на радио «Карета».
3: Тебе все говорили, не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: От музыкальных высот к космическим. Космос мы идем. Россия создает технологии для рывка к Марсу, астероидам и дальним планетам. Об этом сообщает ТАСС. Низкая орбита? Больше не предел. Теперь это трамплин, а дальше Луна. Народ, пристегнитесь. Наше космическое будущее начинается прямо сейчас под хиты на любимой волне.
1: Радио Комета. 92.

встречаемся, мы встречаемся, улыбаемся, словно встретимся, мы стараемся, лучше верить, да, ошибаемся, но вникаемся. И помнишь, как думал, любовь мираж, а вдруг оказалось, она вот идет с пакетами в шапке,

0: Радио Комета.
1: Как и все люди, забываем нужное, вспоминаем посредственное. А есть среди нас те, кто помнит все. И чаще они акцентируют свое внимание только на негативных моментах. Почему нельзя запоминать что-то светлое и по-душевному теплое? Видимо, память работает по своим законам. Давайте все-таки запоминать хорошее.
0: Радио «Комета». Реклама.
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды с

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: Поехали!
2: Полчаса выгонял крылатое насекомое из студии. Но вы понимаете, пчела сюда по определению не могла залететь. Тут ей не мед. Здесь исключительно музыкальные хиты. Кто летал по студии?

0: Родители хотят штрафовать за нарушение правил дорожного движения детьми. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Регионам не дадут права самостоятельно устанавливать дорожные камеры. Механизм останется под контролем ГИБДД. В Госдуме отклонили законопроект, разработанный ранее депутатами от «Единой России». Авторы считают, что муниципалитеты лучше знают аварийные участки, могут оперативнее реагировать на ситуацию. Также изменения могут разгрузить местные отделы госинспекции. Но критики считают, что передача дорожных камер регионам может привести к злоупотреблениям. Камеры будут использовать не для безопасности, а для пополнения бюджетов. Родители хотят штрафовать за нарушение правил дорожного движения детьми. МВД и Минюст совместно разрабатывают законопроект, который должен повысить ответственность родителей за поведение детей. Суть изменений пока неизвестна. За ряд нарушений штраф есть уже сейчас. Например, за передачу управления транспортным средством или если родители отпускают дошкольника переходить дорогу одного. А в комплексе с другими обстоятельствами нарушения детей могут приравнять к неисполнению обязанностей по воспитанию. Оформить сделку по покупке автомобиля с пробегом между частными лицами теперь можно через банковское приложение. Первым из российских банков такую функцию запустил Сбер. Первая сделка уже проведена. Пока сервис работает только при покупке в кредит, если покупатель получил его в Сбере. Но в будущем обещают добавить и возможность покупки за собственные средства. Не исключено, что в будущем такой сервис введут и другие банки. Расширение возможностей банковских приложений упростит и сделает безопаснее процедуру покупки автомобиля на вторичном рынке. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Радио «Комета».

0: Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
3: А сейчас попытаемся поговорить о музыкальном наследии. Ведь у каждой композиции есть свой автор. Даже народные песни были придуманы кем-то, но память об авторстве не сохранилась. Зато слова распространились сарафанным радио. Когда ты берешь в руки гитару, то чаще всего исполняешь хиты известных музыкантов, песни которых уходят в народ из-за своей одновременно простоты и гениальности.
4: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна. Сна вся твоя. Ощути музыку.

0: планета.
1: На земле Лопасненской 16:00.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: 1 августа ожидается ежегодный перерасчет пенсионных выплат работающим пенсионерам, который отличается от обычной индексации. Он базируется на страховых взносах работодателей за предыдущий год. Сумма прибавки рассчитывается в пределах 3 баллов за этот период и составляет порядка 470 рублей в месяц. Об этом в беседе с RT напомнил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. Тем, кто работал неофициально, перерасчет ничего не добавит, предупредил депутат. С 26 года мораторий на индексацию работающим отменен, и январское повышение они получили наравне со всеми. Однако к августовскому перерасчету январские коэффициенты не применяются. ФСБ России предупредила о недопустимости обсуждения конфиденциальной информации по мобильным телефонам и в непосредственной близости от них. Соответствующее заявление опубликовано после выявления масштабной операции иностранных спецслужб по сбору данных со смартфонов, пишет РИА Новости. В ведомстве отметили, что зарубежные спецслужбы активно используют современные информационные технологии, включая мобильные средства связи для проведения своих деструктивных действий. В связи с этим в ФСБ подчеркнули, что обсуждение секретной или иной конфиденциальной информации по телефону, а также рядом с мобильными устройствами, может привести к тому, что содержание переговоров станет известно третьим лицам. И в завершении выпуска. Почти четверть, 24% опрошенных, признали, что их больше всего раздражают люди, покупающие дорогие гаджеты или брендовые вещи в кредит или на последние деньги, чтобы продемонстрировать свой успех. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выбору.ру. Особенно резко на демонстрацию псевдостатуса реагируют респонденты в возрасте от 35 до 44 лет, среди которых доля недовольных достигает 31%. Чаще других о раздражении из-за жизни на показ говорили сотрудники IT-сферы, инженеры, врачи и госслужащие. На втором месте в топе самых раздражающих финансовых привычек оказалась чрезмерная экономия. А еще 17% участников опроса признались, что сильнее всего их раздражает привычка жить одним днем. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи!

0: дамы и господа. Внимание, драйв и забота. У меня важные новости для многодетных семей. В России вводят специальные парковки. Минтранс уже до конца года утвердит новый дорожный знак. Паркуйся с комфортом. Вообще удобно. А если в семье больше 4 детей? Прорабатывают бесплатную парковку сразу для 2 авто. Рекомендации выйдут уже до конца июня. Больше свободы, меньше стресса. Страна поддерживает семьи.
1: Радио «Комета». 92,5.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: мир всегда полнится слухами и выдумками. Вот, например, таинственная женская энергия, которая якобы помогает женщине чувствовать себя нужной. Что это? Помню из школы виды энергии. Механическая, электрическая, электромагнитная, тепловая, химическая, атомная, гравитационная и другие виды. Женскую энергию не проходили.
1: Радио «Комета». 92,6

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ-АКБ Чехов.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Комета». 92.6 FM.
1: Нас всегда что-то вдохновляет. Люди, музыка, общение и погода. Меня, например, воодушевляют истории людей, которые добиваются многого, но не перестают сомневаться в себе. Идешь к мечтам, но на этом пути ты в постоянном поиске истины под привычные ритмы любимого радио.

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Аналитики предупредили об опасности чехла для смартфона в жару. В жаркую погоду плотный чехол для смартфона особенно сильно мешает нормальному теплоотводу и может усиливать нагрев устройства. Об этом рассказали эксперты НТИ по новым материалам и технологиям. Сам по себе чехол не портит аккумулятор напрямую, но регулярный перегрев ускоряет износ батареи и в целом вреден для устройства, предупредили аналитики. По их словам, ухудшение состояния батареи и быстрый нагрев гаджета особенно ощутимы, когда смартфон находится на солнце, заряжается или сталкивается с высокой нагрузкой, например, при съемке видео, играх или использовании навигации. Специалисты посоветовали использовать в жаркую погоду тонкий чехол или вовсе от него отказаться. При сильном нагреве необходимо снимать защиту и убирать телефон из-под прямых солнечных лучей. Также грамотные люди рассказали, что если в одной комнате одновременно работают несколько гаджетов, включая, например, ноутбук, смартфон, умные часы и беспроводные наушники, то это может грозить неприятными последствиями. По их словам, устройства излучают электромагнитные волны на своих частотах. Эти волны складываются, производя новые частоты, что может привести к созданию паразитного сигнала. На этом пока все. Услышимся!

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
3: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже. Не будем терять время.
4: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Кто там?
6: Твоя весна пришла!
0: Весна и музыка на любимом радио.
7: Дорогой слушатель, стоп, финансы. Знаешь, почему мы иногда молчим, когда не понимаем условия кредита или вклада? Оказывается, больше половины россиян боятся показаться не в теме. Газета.ру сообщает. Мы скрываем, что не разбираемся в инвестициях, ипотеке и ставках. А зря. Почти половина опрошенных призналась. Соглашались на продукт, не разобравшись в комиссиях. Не бойтесь спрашивать. Финансовая грамотность – это не стыдно. Это важно. Задавай вопросы. Разбирайся. И всегда.

0: на радио «Комета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. О том, как администрация Чехова исполнила бюджет 2025 года, расскажут на публичных слушаниях. Эффективность освоения бюджетных средств, отраженная в решении Совета депутатов об исполнении бюджета, будет проанализирована в ходе публичных слушаний, которые

0: назначены на 4 июня и пройдут в 16 часов в Большом зале администрации округа на Советской площади. Напомним, что бюджет муниципалитета в 2025 году на 50% являлся дотационным. Вторую половину преимущественно составили налоги, заплаченные жителями и бизнесом, из которых более 65% – это налог на доходы физических лиц, еще около 20% – налог на имущество, который платят все жители. При этом налоговые доходы на одного жителя округа составляют 36 728 рублей. Модернизацию котельной номер 26 в поселке Любучаны под Чеховом завершат не ранее 2027 года. Конкурс по выбору подрядчика для проведения капитального ремонта объявил на днях Комитет по конкурентной политике Московской области. Соответствующее извещение уже опубликовано в единой информационной системе. Финансирование будет осуществляться из регионального бюджета. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и провести капитальный ремонт объекта теплоснабжения по адресу поселок Любучаны, улица Заводская, строение 28А, говорится в сообщении. Освещение на территории больницы в микрорайоне Винюково, которое отсутствует почти полностью, обещают восстановить только к третьему кварталу года. Напомним, что еще ранней весной жители Чехова жаловались на разруху на территории больницы и отсутствующее освещение у детского инфекционного отделения. В администрации округа заявили, что работы отложены в связи с задержкой поставки материалов и большим объемом. Более 125 миллиардов рублей направили на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства в Подмосковье за 2 года. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Отмечается, что в следующем году на эти цели будет выделено еще 75 миллиардов. Ранее сообщалось о том, что в Чехове будет модернизировано 39 объектов, 11 котельных, 11 центральных тепловых пунктов и 17 участков тепловых сетей протяженностью более 24 километров. Число жалоб на работу общественного транспорта в Подмосковье снизилось в 2 раза. Такое заявление сделал губернатор региона Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям. «Сегодня наш транспортный цех старается сделать так, чтобы было как можно меньше жалоб. Мы имели когда-то 300, сегодня 150-120 в день. Это большая работа», — сказал чиновник.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове переменная облачность, небольшие дожди и до 23 тепла. Ветер западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
2: Новости на радио «Карета».
3: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета»

любимые мелодии рано или поздно вернутся. Сейчас хочу поговорить про временное и постоянное. Нет ничего более постоянного, чем временное. Жизнь одна, поэтому не стоит соглашаться на временное. Но что окажется постоянным, тоже большой вопрос.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: проговаривать вслух прописные истины о том, что быть богатым и здоровым лучше, чем бедным и больным, не самое лучшее занятие. Иногда полезно споткнуться, фигурально сесть в лужу или просто посмеяться над собой, поскольку самые глупые вещи люди обычно делают с очень серьезным лицом.
1: Прислушайся. Твоя весна на твоем любимом

После любимых песен самое время порассуждать. Нормально ли обманывать? По статистике, взрослый человек в среднем лжет 2-3 раза в день. Даже если нам кажется, что это не так. Иногда мы оправдываем себя ложью во спасение. Но если всегда говорить правду, то врагов будет явно больше, чем друзей.

0: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета 92.6 FM.
1: Самое долгожданное время года продолжается. А мы все думаем, как интересно провести время. Вот несколько идей. Отправиться в небольшое путешествие или на природу, сходить на квест, посетить спа-комплекс, поучаствовать в фотосессии, насладиться ужином в непривычном месте, устроить вечеринку.

0: Мета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радио Комета. 92.6 FM. Комета.
4: Моя смена снова пронеслась, как высокоскоростной поезд. Надеюсь, всем было интересно. С вами на волне позитива был Дима Казанцев. Спасибо за компанию. До скорого.

0: столицы Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В России проработают возможность введения внесудебной блокировки объявлений об изготовлении и продаже поддельных документов, фальшивых водительских прав, медицинских справок для водителей, сообщает РИА Новости. Ответственными за реализацию инициативы назначены сразу несколько ведомств: МВД, Роскомнадзор, Минцифры, а также Росздравнадзор. Срок введения новых мер запланирован на 2027 год. Кроме того, в правительстве предлагают распространить внесудебную блокировку на объявления об услугах по быстрому получению водительских прав и другую помощь с госуслугами в сфере правил дорожного движения. Депутаты Госдумы предложили ввести единовременную выплату на школьный выпускной многодетным и малообеспеченным семьям. Об этом сообщила РИА Новости. Соответствующее предложение поступило главе Минтруда Антону Котякову. Выплата будет распространяться для выпускников 9 и 11 классов. Парламентарии считают, что выплата могла бы осуществляться за счет расходов, связанных с выпускным. Важно, чтобы выплата не заменяла

0: Уже действующие меры господдержки, уточняют депутаты. По их мнению, это позволит снизить финансовую нагрузку на бюджет многодетных и малоимущих семей. Кроме того, это поддержит детей в момент окончания школьного обучения и снизит риски отказа от участия в выпускном из-за финансовых причин. И в завершении выпуска. Черновик заявления на зачисление в космонавты через новый сервис на госуслугах создали уже 11 тысяч человек. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», передает ТАСС. Отбор очень строгий, но интерес к услуге высокий. Черновик заявления создали уже 11 тысяч человек, указали в корпорации. Там уточнили, что среди заявителей граждане России от 19 до 35 лет, 76% из которых мужчины и 24% женщины. Заявления в отряд космонавтов на портале принимают до конца июня. Онлайн-сервис Роскосмоса и Минцифры запустили в этом году впервые. В корпорации напомнили, что участвовать в отборе могут россияне в возрасте до 35 лет. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
1: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на комете теперь с 7 утра.
1: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
1: С кем ты разговариваешь?

0: Радио «Комета».
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
2: Еще раз уйти, чтобы вернуться в программу «Вечерний Чехов». Вы слушаете радио «Комета» 92.6 FM Чехов. С вами Игорь, я вернулся сегодня в вечерний эфир. И что хочу сказать, я с вами буду до 20.00, и сегодня должна быть программа «Романтика», поэтому присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания по телефону 8-916-244-00-44. Если кто-то сейчас пошел на работу, включайте музыку и можете, так сказать, немножко себя прибодрить в своей вечерней смене на радио «Комета», первом городском радио. Диджей Мика сейчас и далее немного рекламы, после чего «Вечерний Чехов» вернется в эфир первого городского радио «Комета» 92.6 FM Чехов. Уважаемые автомобилисты, хорошей дороги и попутного ветра. Автомобилисты, точнее, кто-то сидит на заднем сиденье, да, включайте радио «Комета», и пока вы едете домой, заказывайте себе какие-нибудь любимые песенки. Давайте пообщаемся.
1: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Вечерний Чехов на радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Меня зуб болит, так всю ночь не спала.
4: Признавайся, боишься?
3: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
5: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
6: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
0: Радио «Комета».
2: Поехали!
0: Радио «Комета». 90.

0: Радио «Комета».
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

Ну, меж тем, 3 июня сегодня праздник государственный в Черногории. Это бывшая Югославская республика. Что я могу сказать? Вот по странному совпадению вчера звонил друзьям в Белград. И они буквально на следующей неделе едут туда отдыхать. Ну, поскольку они коренные сербы настоящие, то, естественно, язык для них родной. Так как они бывшие граждане Югославии, а Черногория входила как раз в состав Социалистической Федеративной Республики Югославия. И, в общем, что я хочу сказать. Теперь Черногория отдельное государство. И, естественно, как мне они вчера сказали, очень-очень много русских людей, но сейчас в такой критической финансовой обстановке многие из них продают дома там и переселяются в Сербию. Вот. Но, говорят, очень большие проблемы для того, чтобы опять купить дом, так сказать, в новой стране. И, в общем, они, конечно, очень жалеют людей о том, что вот так случилось, что вот так приходится вот людям туда-сюда ездить, да. Но, тем не менее, Черногория, конечно же, это классная страна. Я там не был, но очень хочу посетить. Вот. И в 2010 году Черногория получила статус страны-кандидата в Евросоюз. И в 2017 году он стал членом НАТО. Ну, надо же, вот, ну, ой, ну, вообще. Вот. Но, конечно, что, естественно, нельзя, например, делать в Черногории? Естественно, соблюдение скоростного режима до 50 км в час, на загородных дорогах 80 км в час, ремни безопасности обязательно, мобильные телефоны только по громкой связи во время вождения, вот, никак, детей перевозят, естественно, до 5 лет без детских кресел, а детей до 12 без детских кресел на заднем сидении, в общем, радар-детектор тоже нельзя.

0: дресс-код обязателен при посещении храмов, монастырей, никаких поцелуев, объятий и интимных всяких таких штучек где-нибудь там рядом или в парках тоже нельзя. Вещи без присмотра на пляже тоже нельзя, голым скакать и прыгать там тоже на пляжах нельзя. Вот, фотографировать, естественно, полицейские посты, мосты, тоннели тоже нельзя. Бросать окурки из окна автомобиля вот тоже нельзя. Мусор, конечно же, запрещено. И, в общем, у них, конечно же, очень красивые города. Подгорица, Котор, Херцег Нови. Вот они в Герцег Нови у меня и собираются. Вот. Рубли ввозить нельзя, и пытаться обменять их на улице тоже нельзя. И самое главное, что нельзя всякий антиквар завозить и монеты. То же самое, штраф 2000 евро, а то и уголовная ответственность. Что касается Черногории, да, то я, естественно, уже связался с черногорскими радистами нашими. Они прислали нам вечернее, так сказать, приветствие из Черногории на радио «Комета». Что касается музыки, то Андрей Демирович, который выступал за Черногорию в Москве на Евровидении, я поставлю другую песню, вот не ту, которую она на английском языке пела, а композицию на своем родном языке, на сербском, называется «Сама». Ну, языки у нас очень похожи, поэтому, в принципе, как они вчера сказали, милости просим, приезжайте, живите, и мы как бы нормально, потому что как бы культура славянская между русскими и сербами, она как-то близка. Поэтому рядом, конечно же, находится католическая Хорватия, где, конечно же, и сербы тоже проживают. Но, тем не менее, красивая буквально Черногория манит всех. Итак, Андрей Демирович и 8-916-244-00-44. Приветствую из Черногории, радио «Комета».
1: Вечерний чех на радио «Комета». 92.6 FM.
2: Dobro veče svima. U emisiji Večernji Čehov na radiju 92.6 FM Kometa Čehov iz Crne Gore.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
5: Какие будут предложения?
6: Кафе-кулинария в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
5: Правда, 320? Это шутка?
6: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
4: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
5: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
4: Пойдемте уже, не будем терять время.
6: Телефон 8-966-328-05-25.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В этом году Чанган выпустит сразу 12 новых моделей. В сети впервые появился полный план их выхода на рынок. Некоторые из них уже поступили в продажу. Например, новый кроссовер CS75+, и лифтбэк UNI-V третьего поколения. В ближайших планах обновленный седан IDO+, и кроссовер Dipol S07 в электрической и гибридной версиях. АвтоВАЗ завершил испытание кузова «Лады Азимут». Кроссовер проверяли на стойкость к влаге и коррозии. В камере имитировали воздействие соляного тумана, кислотных воздействий, птичьего помета. Напомним, «Лада Азимут» — это первый кроссовер АвтоВАЗа. Разработан на улучшенной платформе «Весты». В продажу должен поступить осенью этого года. У россиян падает интерес к марке «Лисян». В прошлом году продавали в районе 1000 машин в месяц. Сейчас не более 400. По итогам апреля продажи рухнули почти втрое. Основная причина – рост цен. Из-за увеличения утиль сбора лишки подорожали на 1,5 миллиона. Люди пересаживаются на более доступные «Войя» российской сборки. Недавно в России стартовали продажи обновленных кроссоверов Havail F7 и F7X. Это современный семейный автомобиль с передним или полным приводом. Внешность не изменилась, но двигатель доработали. Машина стала динамичнее. Есть несколько косметических улучшений, например, электрорегулировки передних кресел. Подробнее обо всех изменениях Havail F7 и F7X в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Сыграй
2: мне военный марш. Да погромче. Так.

0: надеюсь, вы хорошо отдохнули.
1: Вечерний Чехов на радио Комета.
2: Радио Комета. Реклама.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.РФ. Качество. Проверенное временем.
6: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета».
2: Джей Джей Йоханссон переносит нас в следующий час. После выпуска новостей мы встретимся с вами вновь. 8-916-244-00-44. До встречи в программе «Вечерний Чехов» в следующем часе. С вами Игорь.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. О том, как администрация Чехова исполнила бюджет 2025 года, расскажут на публичных слушаниях. Эффективность освоения бюджетных средств, отраженная в решении Совета депутатов об исполнении бюджета, будет проанализирована в ходе публичных слушаний, которые назначены на 4 июня и пройдут в 16 часов в Большом зале администрации округа на Советской площади. Напомним, что бюджет муниципалитета в 2025 году на 50% являлся дотационным. Вторую половину преимущественно составили налоги, заплаченные жителями и бизнесом, из которых более 65% это налог на доходы физических лиц, еще около 20% налог на имущество, который платят все жители. При этом налоговые доходы на одного жителя округа составляют 36 728 рублей. Модернизацию котельной номер 26 в поселке Любучаны под Чеховом завершат не ранее 2027 года. Конкурс по выбору подрядчика для проведения капитального ремонта объявил на днях Комитет по конкурентной политике Московской области. Соответствующие

0: извещение уже опубликовано в единой информационной системе. Финансирование будет осуществляться из регионального бюджета. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и провести капитальный ремонт объекта теплоснабжения по адресу поселок Любучаны, улица Заводская, строение 28А, говорится в сообщении. Освещение на территории больницы в микрорайоне Винюково, которое отсутствует почти полностью, обещают восстановить только к третьему кварталу года. Напомним, что еще ранней весной жители Чехова жаловались на разруху на территории больницы и отсутствующее освещение у детского инфекционного отделения. В администрации округа заявили, что работы отложены в связи с задержкой поставки материалов и большим объемом. Более 125 миллиардов рублей направили на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства в Подмосковье за 2 года. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Отмечается, что в следующем году на эти цели будет выделено еще 75 миллиардов. Ранее сообщалось о том, что в Чехове будет модернизировано 39 объектов, 11 котельных, 11 центральных тепловых пунктов и 17 участков тепловых сетей протяженностью более 24 километров. Число жалоб на работу общественного транспорта в Подмосковье снизилось в 2 раза. Такое заявление сделал губернатор региона Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям. «Сегодня наш транспортный цех старается сделать так, чтобы было как можно меньше жалоб. Мы имели когда-то 300, сегодня 150-120 в день. Это большая работа», — сказал чиновник.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове переменная облачность, небольшие дожди и до 23 тепла. Ветер западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
2: Новости на радио «Карета».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
4: Нет, это неправда.
3: Подождите, а как же яблоки?
4: Это тоже не соответствует действительности.
3: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
4: Никакого авокадо.
3: Ну что же тогда полезно?
4: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
5: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
4: Ну я пошел?
3: Да, идите.

0: Вечерний Чехов на радио Комета. Вечерний Чехов на радио Комета. 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов перешел плавно в следующий час, и пока, соответственно, музыка играла и, естественно, были новости, я успел тут буквально позвонить своей подруге, которая работает моей коллегой на турецкой станции Metro FM в Стамбул, и сказать, что у меня тоже сегодня эфир. Типа, может быть, ты сегодня что-нибудь там пришлешь. Но она, конечно же, прислала нам сообщение о том, что наилучшие пожелания радиостанции «Комета» и доброго вечера, и ритмичной музыки из Турции. Ну, если из Турции, то придется, конечно же, турецкую музыку ставить. Но на самом деле, к чему весь этот спич? А спич следующий, о том, что 3 июля 1920 года буквально напечатали деньги. В Турции первые лиры появились, да, и, естественно, до 1881 года, когда лира создавалась на фиксированном соотношении серебра и золота, в общем, решили, что пора печатать деньги, хватит уже металла и серебра и золота. Вот. И, естественно, денежная система, где основной единицей расчета является определенное количество золота, вот этот стандарт просуществовал, говорю, до 14 года. В начале Первой мировой войны Турция отказалась из-за него, и, естественно, лира начала обесцениваться. Ну, вы знаете, лира — это, конечно, такая монета, где просто уже там в конце там несколько нулей. То есть, если доллар, то, естественно, турецкая лира к доллару, естественно, там будет какое-то определенное большое количество нулей. Ну, например, вот лира, берем, например, соотношение лира и доллар. Что вот мне сейчас покажет сегодняшний курс? Ну, в общем, одна лира стоит вообще там 0,2 цента доллара, понимаете, да? Вот поэтому, ну, это вообще ничего, так сказать. Приходится таскать вот большое количество денег. Вот, но, тем не менее, я передаю привет из Стамбула нам сейчас, буквально в Чехов, да? И, естественно, турецкая певица Хадисе, которую я увидел в Москве на Евровидении, замечательная певица, замечательная девушка. Хотя турчанка, но в Турции она не живет, она живет, по-моему, в Бельгии жила последний раз, да, и, естественно, штурмует хит-парады и в Европе, и в Турции. Но человек она прекрасный, красивый, зажигательный. И поэтому турецкую песню «Дим Тек-Тек» из московской Евровидения я, пожалуй, для вас заведу. Но сначала будет наше приветствие из Стамбула в Чехов.
2: Игорь, Чеховдаки ilk şehir radyosu Komet 90.

0: Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8 495 152 12 15. 8 495 152 12 15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
5: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Комета.
1: 92,6 FM.
0: Вечерний Чехов на радио Комета 92,6 FM.
2: Программа «Вечерний Чехов» продолжается. Меж тем, я возвращаюсь к новостям, которые сейчас публикуют порталы информационные, да. И я, на самом деле, для себя вот определил такую штучку. Я же про футбол забыл. Сейчас же будет чемпионат мира по футболу, и, естественно, да, написали о том, что что президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг заявил РИА Новости о необходимости смотреть чемпионат мира по футболу 2026, чтобы следить за развитием вида спорта. Ну, вообще, согласен. Я хоть не супер такой фанат футбола, да, но тем не менее, я согласен, что надо смотреть спорт обязательно, раз такое мероприятие. Оно пройдет с 11 июня по 19 июля в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике. Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА опубликовали совместное заявление, по которому российские сборные клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. Но было учтено, что, возможно, так сказать, все изменится. Поэтому в любом случае будем как-то в этом участвовать, как-то в любом случае, хотя бы зрителями, да. И чемпионат мира всегда интересен, надо смотреть, как поднимается футбол, как играют в других странах, тем более, что надо смотреть футбол такой, как в Лиге чемпионов, в общем, сказал Борис Ротенберг.

0: на полях Петербургского международного экономического форума. Что касается вот всех этих соревнований, да, то я посмотрел здесь, что там нам вообще предлагают. Здесь, значит, будет Мексика, ЮАР, потом США, Парагвай, Бразилия, Марокко, вот такие там, соответственно, состязания: Испания, Кабо-Верде, Франция, Сенегал, Аргентина, Алжир и Англия, Хорватия. В общем, вот такие вот матчи на чемпионате мира предлагаются. Ну что ж, зафиксировали с 11 по 19 июля. Будем смотреть, как-то в новостях это наверняка будет все отображено. Ну, думаю, на радио Комета в том числе. Что касается музыки, то мой подшифтный артист, который, к сожалению, ушел из жизни, Пол Спенсер, да, участник британского трио Дарио Джи, оставил нам свой голос, да, и замечательную мелодию, которую он сочинил к чемпионату мира во Франции в 1998 году. Это буквально гимн, который, естественно, всегда вспоминают. И мне было очень приятно познакомиться с этим замечательным музыкантом, да. И Дарио Джи — это замечательная группа, которая радовала нас прекрасными мелодиями. Поэтому Дарио Джи и «Карнавал де Пари» прямо сейчас. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Присылайте до 20.00. Я с вами.
1: Радио Комета.
2: Hi, this is Paul, aka Dario G. You're listening to Radio Cometa.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего

реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Новости.
1: Родители хотят штрафовать за нарушение правил дорожного движения детьми. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Регионам не дадут права самостоятельно устанавливать дорожные камеры. Механизм останется под контролем ГИБДД. В Госдуме отклонили законопроект, разработанный ранее депутатами от «Единой России». Авторы считают, что муниципалитеты лучше знают аварийные участки, могут оперативнее реагировать на ситуацию. Также изменения могут разгрузить местные отделы госинспекции. Но критики считают, что передача дорожных камер регионам может привести к злоупотреблениям. Камеры будут использовать не для безопасности, а для пополнения бюджетов. Родители хотят штрафовать за нарушение правил дорожного движения детьми. МВД и Минюст совместно разрабатывают законопроект, который должен повысить ответственность родителей за поведение детей. Суть изменений пока неизвестна. За ряд нарушений штраф есть уже сейчас. Например, за передачу управления транспортным средством или если родители отпускают дошкольника переходить дорогу одного. А в комплексе с другими обстоятельствами нарушения детей могут приравнять к неисполнению обязанностей по воспитанию. Оформить сделку по покупке автомобиля с пробегом между частными лицами теперь можно через банковское приложение. Первым из российских банков такую функцию запустил Сбер. Первая сделка уже проведена. Пока сервис работает только при покупке в кредит, если покупатель получил его в Сбере. Но в будущем обещают добавить и возможность покупки за собственные средства. Не исключено, что в будущем такой сервис введут и другие банки. Расширение возможностей банковских приложений упростит и сделает безопаснее процедуру покупки автомобиля на вторичном рынке. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: я тут буквально заговорился, и что хочу сказать. У нас сейчас, конечно же, время рекламы.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72

0: 8-496-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Ну, от чего ж тут не заговориться? Иван же пришел. Иван уже включен.
3: Да, добрый вечер, любимый город Чехов.
2: Вот, поэтому я уже как-то тут, моя бдительность отключилась на какой-то момент. На какой-то момент он сказал: жидкости надо пить.
3: Больше.
2: Но не алкогольный.
3: Да, ни в коем случае.
2: Ни в коем случае. Вот, поэтому опять принесли волшебные бутылочки. Ой. От «Авкуса». Вот, ну, загадки не будет сегодня. Загадки, походу, не будет, но у нас
3: посмотрим.
2: Есть... посмотрите, да? Тогда у меня последняя сегодня вот есть заявка от Зульфии. Добрый вечер, поддержите мой обман. Поставьте песню «Пусть думают, что мы спортсмены» и группа «Ленинград», музыка, танцы. Привет всем ленивым, но талантливым. Значит так, я сделал по-другому. Или так же сделал, я не знаю. Ну, в общем, наверное, сделал... Нет, я сделал по-другому. Музыка, танцы сначала, а потом будут доценты, его персонажи, которые вот будут бежать в сторону программы «Романтика». Вот, поэтому я прощаюсь с вами и бегу вместе со спортсменами. Меня ждет стаканчик вкусного гранатового сока. И завтра выходной. Завтра выходной, встретимся в программе «Вечерний». Ой, нет. Рабочий полдень в райскую пятницу. Все, всех обнимаю, передаю вас в заботливые руки Ивана и для Зульфии, группа «Ленинград», и все думают, что мы спортсмены. Но там такой сюрпризик, Зульфия, имейте в виду.

0: Карі Лапасні, 20.00.
1: Новості на радіо Карєта.
2: У мікрофона Аліся Руденко. Здравствуйте. О том, как администрация Чехова исполнила бюджет 2025 года, расскажут на публичных слушаниях. Эффективность освоения бюджетных средств, отраженная в решении Совета депутатов об исполнении бюджета, будет проанализирована в ходе публичных слушаний, которые назначены на 4 июня и пройдут в 16 часов в Большом зале администрации округа на Советской площади. Напомним, что бюджет муниципалитета в 2025 году на 50% являлся дотационным. Вторую половину преимущественно составили налоги, заплаченные жителями и бизнесом, из которых более 65% это налог на доходы физических лиц, еще около 20% налог на имущество, который платят все жители. При этом налоговые доходы на одного жителя округа составляют 36 728 рублей. Модернизацию котельной номер 26 в поселке Любучаны под Чеховом завершат не ранее 2027 года. Конкурс по выбору подрядчика для проведения капитального ремонта объявил на днях Комитет по конкурентной политике Московской области. Соответствующее извещение уже опубликовано в единой информационной системе. Финансирование будет осуществляться из регионального бюджета. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и провести капитальный ремонт объекта теплоснабжения по адресу поселок Любучаны, улица Заводская, строение 28А, говорится в сообщении. Освещение на территории больницы в микрорайоне Винюково, которое отсутствует почти полностью, обещают восстановить только к третьему кварталу года. Напомним, что еще ранней весной жители Чехова жаловались на разруху на территории больницы и отсутствующее освещение у детского инфекционного отделения. В администрации округа заявили, что работы отложены в связи с задержкой поставки материалов и большим объемом. Более 125 миллиардов рублей направили на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства в Подмосковье за 2 года. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Отмечается, что в следующем году на эти цели будет выделено еще 75 миллиардов. Ранее сообщалось о том, что в Чехове будет модернизировано 39 объектов, 11 котельных, 11 центральных тепловых пунктов и 17 участков тепловых сетей протяженностью более 24 километров. Число жалоб на работу общественного транспорта в Подмосковье снизилось в 2 раза. Такое заявление сделал губернатор.

0: региона Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям. Сегодня наш транспортный цех старается сделать так, чтобы было как можно меньше жалоб. Мы имели когда-то 300, сегодня 150-120 в день. Это большая работа, сказал чиновник.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове переменная облачность, небольшие дожди и до 23 тепла. Ветер западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
2: Новости на радио Карета.
3: Погнали. Добрый вечер, любимый город Чехов. В эфире Иван Карпов, и мы начинаем вечер романтики на самой замечательной радиостанции в мире «Комета». Мой первый эфир летний 2026 года. Вот смотрю я в окно, какое прекрасное небо, летают птицы, Игорь пьет сок, напротив меня сидит. Ну что, дорогие мои, среда-средец, половина рабочей недели, конец.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: 8-916-244-00-44. Телефон для ваших музыкальных заявок, приветов, пожеланий. Ну, из

чего я могу сказать? Простой телефон, да, номер. И, соответственно, телегра. О, не-не-не, Макс. Именно Макс. Телега отлетела давным-давно. WhatsApp умер. Остался Макс.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Первая музыкальная заявка на этот вечер. Поставьте, пожалуйста, для всех радиослушателей Кометы песню Евгения Трофимова «Привет». Она уже в эфире, друзья мои. Слушайте, слушайте.

Третий день лета. Начинает прогревать, слава богу. Многие поставили или ставят уже бассейны. Прекрасная штука. Особенно вот как еще сверху. Во, купол вспомнил. Прогревает шикарно. Ну что, друзья мои. 8-916-244-00-44. Запомните эти цифры, потому что будет скоро загадка от меня. Хорошая загадка.

0: Radio. Καημίατα. Τσιμενόστατα. Η Ρέστη ΦΕΜ. Καημίατα. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Загадка, друзья мои. Песня 80-х годов. Она брала за душу пронзительным вот песнопением и даже некой трагичностью. Ну вот, на мой взгляд, ну вот в шутку, я ее называю «самая жестокая песня». Хотя она очень

прекрасная. Пишите ваши ответы. Что за песня в 80-х годах была выпущена? Самая жестокая. Ну, шучу, конечно, не самая жестокая. В скобочках, самая жестокая песня для детей. Как называется?

поперли ваши ответы на мою загадку. Самая вот в 80-х, самая такая вот, она такая вот именно для детей такая самая жестокая в кавычках. Буланова, спи, мальчик мой маленький. Нет, не то. Мираж, я больше не прошу. Не то. Державин, не плачь, Алиса, тоже не то, друзья мои, не то. Подсказка для детей. Ах, песня для детей. Ласковое мое детство. Нет, не то, не то, друзья мои. Пишите на обычный телефон. Пишите. Макс, пишите. Вот такая загадка классная. Ой, вот одно слово сейчас скажу в эфире, сразу все догадаются. Взрослые до сих пор ее любят. Вот если услышат вот где-то, то есть в Питере 30 мая, то есть собралось там большое количество людей, пели ее, пели. Там порядка несколько тысяч людей ее пели, прям вот в один голос. Все люди СССР, то есть в 80-х годах, сейчас вот живут за границей, вот включи и будут подпевать ее. Вот просто подпевать. А некоторые даже будут плакать и вспоминать СССР. Сивка-бурка. Нет, не то, друзья мои. Самая жестокая песня. Самая жестокая песня. Для детей.

Друзья мои, подсказочку даю маленькую. Нет, не голубой вагон бежит качать, не то. Друзья, маленькая подсказка, слушайте внимательно. Ее исполняет даже вот большой детский хор. До сих пор ее исполняет большой детский хор. Это такую трогательную, трагичную детскую песню.

Еще подсказочка. Это гимн прекрасного, счастливого детства 80-х. Некоторые вот, я вот правду говорю, некоторые вот люди, которым уже 50 лет, могут, женщины, могут даже вот местами прослезиться, вот честно говорю. Некоторые всегда плачут, когда слышат эту легендарную советскую музыку. Даже дети говорят «Имба», мне сразу зашло. Прекрасная детская музыка.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные. Пенсионерам скидки. Наши адреса. Улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-400.

8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: Республика Тува уже более 100 лет является частью России. В 1912-13 годах тувинские князья несколько раз обращались к царскому правительству с просьбой принять Туву под протекторат Российской империи. До 1912 года край находился под властью маньчжурской династии Цин, правившей Китаем. В апреле 1914 года Тува была включена в Енисейскую губернию. До 1921 года край именовался Уреханским. После была провозглашена республика Тану-Тува. С 1926 года – Тувинская народная республика, с 1944 – Тувинская автономная область, в 1961 году преобразована в Тувинскую АССР, а с 1992 – Республика Тува. Путеводитель. Республика Тува входит в Сибирский федеральный округ, граничит с Алтаем, Хакасией, Бурятией, Красноярским краем, Иркутской областью и с Монголией. Столица республики Кызыл является географическим центром Азии. В городе есть аэропорт. Железнодорожные сообщения на данный момент отсутствуют.
1: Исторический телеграф. Тувинцы присоединились к России добровольно. После монгольской национальной революции 1911 года тувинские князья разделились на три группы. Некоторые поддержали независимость, другие предложили войти в состав Монголии, остальные решили примкнуть к Российской империи. Тува богата историческими памятниками. В долине реки Уюк находится уникальный курганный комплекс, который за богатство и масштабы называют «долиной царей». В одном из курганов были обнаружены десятки людей, лошадей и килограммы золотых изделий. Новый год тувинцы отмечают по лунному календарю. Называется он «Шагаа», что переводится как «начало нового этапа», «новый цикл», «обновление».
0: Как красиво! На юго-востоке республики находится знаменитое озеро Тареholь. Известно оно тем, что на одном из островов находятся развалины крепости, известной как Порбажин. Название переводится с тувинского как «глиняный дом». Крепость действительно была сделана практически из глины, из необожженного кирпича. Порбажин, построенная в 8 веке, занимает площадь более 3 гектаров и окружена стенами, которые и в разрушенном состоянии достигают 10 метров. По легенде, один из уйгурских ханов помог китайскому императору подавить восстание на границе государства. За это император выдал за хана свою дочь. Принцесса взяла с собой мастеров из Китая, которые возвели для нее и ее мужа традиционный дворец с черепичной крышей, драконьими мордами, личинами и фресками на стенах. Но кочевая натура в уйгурском хане все же победила, и он покинул Порбажин довольно быстро. Крепость была практически нежилой. А нас ждут еще одни остатки древней крепости, только уже хазарской. Дорожки ведут нас в Воронежскую область, в заповедник Дивногорье.
2: Там, на неведомых дорожках. Радио Комета.
3: Друзья мои, есть победитель, а эта песня называется «Прекрасная далёка».

0: Планета.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
3: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
2: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета» 92.6 FM.
4: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64 от 24 мая 2013 года. 16+.
0: Радио «Комета». 92

0: Радио Комета.
1: Вот и пролетел экватор моего романтизма. Пошел второй. Не существует, друзья мои, безвыходных ситуаций, лишних людей, случайных встреч и потерянного времени. Умейте радоваться жизни. Жизнь дается на такой короткий срок. Не уставайте в пути.

0: птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Родители все на взводе, потому что ЕГЭ стартовал. Да, 1 июня была история, литература, химия. Завтра русский язык. Также 5-го, пятница, русский язык. Пожелаем, друзья мои, хороших отметок, баллов высоких. Давайте, друзья мои, успехов, удачи.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вот сейчас почитал про ЕГЭ. Ужас, ужас. Друзья мои, здоровья всем, кто будет сдавать ЕГЭ. 3 с лишним часа будут. 235 минут в среднем. 210 минут, где-то так. Ух, а как же родители беспокоятся, господи. Пожелаем удачи всем, кто слушает радиостанцию «Комета».

кто-то какую-то душу и сердце тоже взял. 8-916-244-0044. Телефон для ваших музыкальных заявок, приветов, пожеланий. Все ко мне, все сюда, друзья мои.

Ух. Смотрю на небо, уже темнеет. Посмотрел на Яндекс.Карты. Любимый город Чехов. Светофорные заторы. Ребят, не надо гонять. Общественное место все-таки дорога. Не надо гонять. Плюс 16 за бортом. Радиостанция «Комета». Всем доброго вечера. В эфире Иван Карпов. Ну а кто за рулем, вот именно. Доброй дороги, друзья мои. Будьте аккуратны.

Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета». 90.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Спокойной ночи, дорогой мой человек. Желаю вам, чтобы ночь была спокойной, сны красивыми, а утро начнется с улыбки и прекрасного настроения. Всем удачи, успехов, а я улетел. Услышимся.

0: Астрахове 22 часа.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
2: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Самыми надежными вариантами инвестиций для россиян в настоящее время являются недвижимость и гособлигации, сообщила РИА Новости эксперт по фондовому рынку Анна Кокарева. Одним из самых надежных способов инвестиций сегодня является недвижимость. Для тех, кто располагает большими суммами, можно попробовать вложить туда деньги. Наличие ощутимой собственности будет успокаивать инвестора, сказала она. Еще одним вариантом надежных вложений является государственный долг. Деньги можно вернуть в любой момент, а для более рискованных граждан можно попробовать инвестиции в акции и товарные фьючерсы, порекомендовала эксперт.
3: Деньги дороги, как память.
4: В детских лагерях недобор. Спрос на летние смены упал примерно на четверть по сравнению с прошлым годом. Родители признаются, что цены на такой отдых не укладываются в бюджет. По оценке Ассоциации программных детских лагерей, в большинстве учреждений путевки подорожали в среднем на 10-15%. Традиционно самые дорогие лагеря – языковые. В этом сегменте клиенты выбирают программы дешевле и с бронированием тянут до последних дней. Люди покупают все в последний момент, несмотря на то, что клиентам предлагаются более выгодные условия при раннем бронировании. Они все равно предпочитают чуть переплатить, но уже когда точно понимают всю ситуацию.
3: Копейка рубль бережет.
4: В пятерку самых востребованных направлений среди организованных российских туристов в период с июня по август вошли Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия и Таиланд, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Летний топ-5 – Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия, Таиланд, перечислил он на пресс-конференции популярные летние зарубежные направления среди россиян. Кроме того, интересны для российских туристов Мальдивы, Китай, пляжные Хайнань и материк, Индонезия и страны СНГ, пляжные курорты Казахстана и Грузии. Азия продолжает набирать долю. Тренд на рост популярности Китая и Вьетнама носит долгосрочный характер, отметил Мурадян. Он добавил, что основой зарубежного спроса остается пляжный отдых. Он формирует 95-97% всего спроса на туры за рубеж летом текущего года. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Это одно из самых известных творений Rolling Stones. Пожалуй, по популярности она уступает только Satisfaction. Несмотря на более чем полувековую историю, песня Painted Black, обладая какой-то мистической притягательностью, не приедается даже спустя тысячи прослушиваний. Дата выхода Painted Black, перевод песни «Покрась это в черный» в качестве сингла, пришлась на чертову пятницу 13 мая 1966 года в Великобритании. Считается, что за ее созданием по большей части стоят Кит Ричардс и Мик Джаггер, но она не стала бы тем самым притягательным хитом без оригинального рифа Брайана Джонса и работы с низами Билла Уаймена. Изначально планировалось, что композиция будет более ритмичной, грубой и фанковой, но в итоге было принято решение заменить обычную гитару на индийский сингл. Ситар, который группа привезла с Фиджи. И, по словам Ричардса, это и сделало всю песню.

Хотя официальная версия утверждает, что индийский инструмент появился в репертуаре коллектива под влиянием битлов, в интервью Мика Джаггера есть упоминание о чудике, играющем на ситаре в каком-то джаз-бенде, с которыми роллинги познакомились в студии во время записи Painted Black. Им якобы так понравилось необычно приглушенное звучание ситара, что они решили сделать его основой будущего хита. В общем, неважно, как именно, но это произошло, инструмент однозначно был выбран верный. С обычной гитарой эта песня вряд ли бы стала такой запоминающейся. Еще один эксперимент воплотил Билл Уайман, который хотел оттенить мягкий звук ситара более глубокими низами. Но поскольку добиться нужного эффекта бас-гитары было невозможно, Билл засел за электроорган. Вернее, залег. Он распластался на полу и бил по педалям кулаками. В отличие от музыкальной составляющей, над которой трудились почти все участники Rolling Stones, текст Painted Black с первого и до последнего слова сочинил Мик Джаггер.

0: берегах Лопасни 23 часа.
1: Радио «Комета» 92.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да.
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да.
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. Чероки Шоу. Ну что, так лучше?
2: Да, то, что надо.
1: На радио «Комета».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

U2 New Year's Day стала первым международным хитом Бона и компании в далеком 83-м году. Несмотря на ее название и то, что ее частенько распевают в барах в канун Нового года, она отнюдь не посвящена новогоднему празднику. Первая во всех смыслах победная ласточка U2 с классического альбома «Война» родилась в 82-м, когда бас-гитарист Адам Клейтон дурачился и подбирал партию синти-поп-хита «Fade to Grey» группы «Visage». Композиция получила огромный резонанс по обе стороны Атлантики во многом благодаря своему посылу, который даже сами музыканты в разные годы трактовали по-разному. New Year's Day можно назвать первым большим гимном U2, который в своем стремительном темпе и мощном развитии говорил со слушателями о любви и свободе. Спустя годы фронтмен U2 Бона признавался в воспоминаниях, кем была вдохновлена песня. С одной стороны, трек обращен к жене музыканта, о чем свидетельствует книга Найла Стоукса. С другой, Бона не раз говорил о том, что во время сочинения текста думал о польском политическом активисте и лидере организации «Солидарность» Лехе Валенсе, который на тот момент находился под стражей, а в самой Польше было введено военное положение. Трек уже был записан, когда музыканты узнали, что 1 января военное положение будет снято, а арестанты и его сподвижники освобождены. Ситуация показалась группе просто нереальной. Особенностью песни стал и тот факт, что гитарист Эдж выступил в треке в качестве клавишника. По ходу песни он исполняет обе партии, что особенно интересно наблюдать на живых выступлениях команды.

Для многих людей по всему миру этот трек по-прежнему ассоциируется с морозным утром 1 января, началом чего-то нового и возможностью проститься с прошлым. В каком-то плане передать эту идею удалось и в клипе, который U2 снимали в Норвегии, будучи там на гастролях. Участники группы собирались появиться в клипе на лошадях, но никто из них не был умелым наездником, а коллектив как раз находился в турне, поэтому музыканты пришли к выводу, что им не стоит рисковать.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Комета 92,6 FM.

никогда не увидишь. Не мигают

0: старой лопасне 3 часа.
1: Радио Комета.